далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

словно на костер. Чарует очи кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

любовь заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою, я жду тебя самозабвенно.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни

волен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

Всем добрый вечер, с вами Джей Эвелина, и я жду ваши заказы. А пока послал хрустальный дождь, я тебя люблю, и будет белая кошка с голубыми глазами.

Это была песня «Белая кошка с голубыми глазами» и группа «Хрустальный дождь. Я тебя люблю». А сейчас послушаем. Владимир Шурочкин.

Это была певица Инна Вальтер с «Козырей за шоу» и был Владимир Шурочкин «Ласковый май». А сейчас Мария Богомолова и Константин Костоматов «Букет из облаков» и будет Дмитрий Глен «Девочка весна». И еще послушаем Любовь Саруханова «Кошка».

Это были Любовь Саруханова, Белая кошка, Дмитрий Глен, Девочка Весна и Мария Богомолова и Константин Костомаров, Букет из облаков. Мы сейчас послушаем Ислам Изульфия, Столка, и будет я тише, тише. И еще послушаем Игорь Саруханов, Зеленые глаза.

Это была золотинка, нам слов не нужно, скажут души. Послушай микро-хит мьюзик, сердце тук-тук, и будет диджей Юникс Анна, аватар.

Это были DJ Unix, Анна, Аватар и Мегахит Мьюзик. Сердце тук-тук. А сейчас послушаем «Ритмы счастья». Это наш вечер. И будет песня «Разве можно любить сильнее?»

взгляд, и мир уже не тот. Одна улыбка, и растает лед. Ты говоришь, рает все вокруг, и я ловлю твоих мелодий нежный звук.

разве можно любить сильнее? Даже небо знает ответ. Ты коснешься, и все струны моей души пропоют тебе вслед.

0: видать словами. Твоя красота, бездонные глаза.
1: Это была песня «Разве можно любить сильнее?» и «Ритмы счастья» – это наш вечер. А сейчас послушаем «Твоя любовь, как плитка шоколадка». Ритм – музыкальный фан-клуб «Магия».

Это был музыкальный клуб «Магия», и была песня «Твоя любовь, как плитка шоколада». А сейчас послушаем Даниил Гладченко, «Эскадрон», и будет Татьяна Гриб, «Пушистый котенок».

Это была Татьяна Гриб, пушистый котенок, и был Даниил Глаченко, эскадрон. А сейчас послушаем Милен на красный, и будет Илья Гусев, миллион.

Это был Илья Гусев, «Миллион игр». Помилен. Сейчас послушаем Глен Медерес. И будут Донни и Ирина Салтыкова. «Голубые глазки».

Это были Ирина Салтыкова, «Пятиглазки», и был Глен Медейлос. А сейчас послушаем Селена Унреал. «Ночь зовет» и еще «Аурум».

Это были Селена Унреал. Ночь зовет и Зору. А сейчас послушаем Умар Кейн Ланелли и будет Dream Wave Огарок души.

0: Странно, подожди. Подожди, стоп. Странно, странно, странно. Что такое? Не понял. Вот я пытаюсь разобраться, в чем тут прикол. В чем тут прикол, ё-моё. Так, не понял. Почему мою соведущую не слышно в эфирчик? Ай-яй-яй. Это какой-то косяк у меня тут, что ли? Ё-моё. Сейчас разберемся. А ну да, конечно. Я когда один-то вчера выходил, поменять забыл настройку обратно. Вот поэтому и не...
1: Вот ты опять косячишь, а?
0: Вот теперь тебя слышно.
1: Вот теперь натуральный у тебя косяк сегодня. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И, конечно же, вы знаете, мы сегодня хотели вам устроить небольшой сюрприз.
0: Ну да, есть такое. Сейчас микрофончик поправим.
1: Вадим, начинай.
0: Да, я думаю, сейчас начнем, но микрофончик для начала поправим, а пока уже вот у нас тут небольшой... Вот так вот упало у меня.
1: Мы решили начинать теперь работу на Radio Leaders гимна городов.
0: Ну, скажем, да, есть. Ну, и как гимн, не гимн, но кое-что интересное сейчас будет. Послушаем для начала.

0: Запускай.
1: Уже запустился.
0: Вот такие композиции, вот такая композиция прозвучали наших городов, уважаемые радиослушатели. И, конечно, можете оценить, понравилось вам или нет. Правильно, Вадим?
1: Да, я думаю, что можно уже оценить те треки, которые вот только что прозвучали, которые мы сделали буквально недавно. И я считаю, что можно каждый эфирчик начинать именно с этих треков. То есть, помимо заставочки, и плюс еще вот то, что у нас, я вижу, приветствует нас уже, с тобой, Слава, 60 пришел.
0: Да что ты?
1: Вот так вот.
0: Ага, вижу. Слава, так добрый вечер.
1: Ну, я так что еще скажу еще один момент. Я тут сегодня покопался и кое-что еще сделал, одну вещь.
0: Какую ты еще вещь одну сделал?
1: На голосование. Так как мы с тобой являемся владельцами Ротвейлдера радио.
0: Ну давай ставь.
1: Вот. Тоже можно поставить. Тут, правда, две версии. Я поставил вторую, потому что она больше как поспокойнее к рэпу. Ну, в общем, сейчас все услышите буквально через секунду. Оставайтесь с нами.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай Ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: настолько тяжелый.
1: Медленный рык и дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапой по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

0: Вот такой вот у нас страйк, прозвучавший только что в эфирчике нашей радиостанции. Да, это будет уже гимн Ротвейлера, я думаю, да, вот так вот. Сейчас, кстати, идет опросничек на моей личной страничке ВКонтакте, можете проголосовать там. Какой трек, там еще один есть трек, двух вариациях, сделан в рок и вот такой вот рэповый немножко. Послушайте еще один вариант, и потом уже проголосуйте, какой нравится, первый или второй. Ну что ж, а мы движемся дальше. Женя, что ты скажешь по поводу вот этого трека, который был сегодня придуман мною?
1: Ты знаешь, очень хороший трек, но вот этот полегче, чем который ты еще, у тебя еще один есть. Я бы сказала так, что это у тебя просто рок, а у тебя еще рок-рэп есть.
0: Вот этот рок-рэп, кстати, как раз сейчас и прозвучал.
1: Вот он полегче, а рок немножко потяжелее.
0: Ну да, там уже, да. Ну вот, кстати, как там у нас оценит этот трек слушатели, который сейчас прозвучал только что? Пишите ваши сообщения в чате. А пока вы пишете ваши сообщения, я думаю, что, Жень, ты поставишь что-нибудь.
1: А я поставлю Евгений Коновалов «Комочек счастья».
0: Давайте послушаем прямо сейчас.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Евгения Коновалова. Вадим, тебе нравится эта композиция?
1: Да, ты знаешь, красивая тема прозвучала. Спасибо тебе огромное. Вот, а я сейчас послушаем пока. Я заказик ищу. Вот, послушаем пока трек под названием. Знаешь, какой мне тут выпался?
0: Какой?
1: Диджей Яга.
0: Чего?
1: Да-да. Ты не ослышал. Именно так и называется. Диджей Яга. Слушаем.
0: Ничего себе.

0: Вот такие вот у нас треки. Для начала прозвучал у нас диджей Яга. Кстати, как тебе? И нашим слушателям, кстати, пишите, как вам вот такой вот диджей Яга. Кстати, интересно, так мне, по крайней мере, показалась прикольная она тема. Вот, если кому понравилось, забирайте. С
1: Да, я
0: радостью.
1: думаю, нашему с тобой шефу она понравилась.
0: Ну, если шеф ее поймал, то пусть забирает. Пригодится.
1: Ну, если не поймал, так кинешь ему потом.
0: Да уж, ну что, мне тут еще один заказик, если ты позволишь, я поставлю его.
1: Конечно, поставь,
0: Тут
1: поставь.
0: вот у нас, кстати, насчет нашего Славы 60. Кричит СОС! Ё-моё, что случилось, походу? Ну, песенку послушаем.

0: Вот такой сос у нас прозвучавший, а мы продолжаем двигаться дальше. Заказик это был у нас от 160, а мы продолжаем. Жень, там у тебя что-то есть, может быть, а?
1: Да, есть, конечно. И закатик от Вячеслава 60. Евгений Коновалов, ты меня кинула.
0: Ой-ой-ой-ой. Послушаем.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала Евгения Коновалова. Ты этого хотела спросить. Слава, скажи, пожалуйста, что у тебя случилось?
1: Ага, вот интересно тоже. Чего там у него случилось? Потому что такую песенку интересно забросил. Ну, ты мне пока Слава там отвечает, я думаю, послушаем еще одну композицию, а затем заказ, если ты не против.
0: Конечно, Стэш.
1: Сейчас пока проверю, тот ли у меня. А, все, вот. Отлично. Все, пока послушаем вот такую для начала. Точнее, для продолжения.

0: Ну что, друзья, вот такой вот у нас деревня Дрим-то прозвучал. Вот, дорогие друзья, как вам вот такой вот от меня еще бонус прикольный, такой вот прозвучавший. Кстати, Женя просил тебя на две песенки, сейчас я раз вторую поставлю. Заявочку от Славы 60 прилетела ко мне. Сейчас мы ее тоже
1: Конечно,
0: послушаем.
1: ставь.
0: Сразу послушаем, а потом уже передам тебе микрофончик полностью.

0: Ну что ж, вот такая вот кукушка накуковала там, понимаешь, такую замечательную тему, я которую тоже поставлю чуть попозже. А пока, Женя, забирай ты микрофончик.
1: Да, спасибо тебе, Вадим, огромное. Знаешь, мне тут Слава заказал композицию Султана Лугачева.
0: Давайте послушаем, что там.
1: Султан твоей души.
0: Япон дивизия. Послушай прямо сейчас.

0: Вот такая композиция прозвучала для Вячеслава 60.
1: Ну что ж, отличная тема, а мы продолжаем далее. И вот, пожалуй, такой послушаем.

0: Как-то вот так вот, друзья мои, пока тут я... Тут Женя меня немножко угорает по поводу вот этой темы. Тебе, кстати, микрофончики отдаю.
1: А ты знаешь, я сейчас поставлю композицию для Вячеслава 60. Руслана Лехно, виноват, прости.
0: Ну что ж, давайте послушаем. Я поищу заказ, тут этот соус у меня.

0: Вот такая композиция прозвучала Руслана Алехно. Виноват, прости, для Вячеслава 60.
1: А я тебе просто от одной фразы отвечу. Вот зараза. Я думаю, ты догадался, что сейчас будет дальше. Очередной заказик. Отслал 60, прилетевший ко мне.
0: Чего сегодня за слава?

0: Что ж, вот такая вот любовь зараза прозвучала в нашем эфире. Слава 60. Женя, забирай микрофончик.
1: Да, спасибо тебе огромное. Сегодня что-то у нас слова активный.
0: Так правильно, так и надо.
1: И хочется поставить ему следующую композицию черноплодная рябина.
0: Ну что ж, перекусим.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, черноплодная рябина. Спасибо огромное, Славик. Скажи, пожалуйста, что сегодня с тобой происходит?
1: Ну, что-то такое происходит, и сейчас произойдет дальше следующим треком.

0: Вот так вот, до рассвета жгем. Ну, во всяком случае, не совсем же до рассвета, потому что в 8 вечера нас все равно поменяют. Так что до рассвета никак не получится. Жень, думаю, ты с нас согласишься.
1: Да, я с тобой соглашусь, конечно. А знаешь, а сейчас я поставлю песню сюрприз.
0: Что там у тебя интересного есть?
1: Это заказ от Вячеслава 50, конечно. А вот я тебе сейчас скажу, не скажу, как она называется. Скажу, нет, я скажу, как она называется.
0: Ты определись уже? Ё-моё.
1: Она называется «Девочкам умеет все». А ты догадайся, кто ее поет.
0: А вот поставь, узнаем.

0: Вот такой заказик прозвучал. Вадим, тебе дальше слово.
1: Спасибо. Ну что ж, мы продолжаем дальше сейчас наш музыкальный марафон. И вот дальше тут у меня хочется еще что-то такого поставить, пока... Ой, сейчас, секундочку, найдем. Потому что что-то я тут немножко задумался. От прослушивания такой композиции. Вот. Ну и, конечно же, насладимся сейчас этим треком. Так, буквально пару мгновений, оставайтесь с нами. Сейчас мы докачаем его. Ой, ё-моё. Пока, кстати, качается трек, скажу, что заказики еще пока что принимаются. Смело можете кидаться, бросаться и всему подобное. Ну что ж, трек уже у меня готов. Давайте мы его и послушаем. Через мгновение. Так. Вот он, погнали.

0: Ну что ж, такой трек, прозвучавший в нашем эфире, «Ты родину мою не оскорбляй», так называется композиция. Довольно-таки интересная работа. Надеюсь, наши слушатели согласятся со мной и вот тоже присоединятся к такой вот интересной композиции. Жень, ты тоже, я думаю, тоже присоединишься, я думаю.
1: Да, конечно, я присоединюсь. Очень красивая композиция. А сейчас прозвучит Сергей Минаев.
0: Давайте послушаем что-нибудь из его творчества. А что это будет?
1: Ты мой хлеб, ты мой хлеб, моя соль.
0: А, перепевочка, зарубежочка. Я понял, запускай.

0: Вот такая красивая композиция Сергея Минаева прозвучала. Кстати, она очень интересная, Вадим, да?
1: Я знаю, да, потому что это кавер-версия на... Точнее, даже, ну, как, может, кавер даже мог сказать, потому что это перепевка группы Modern Talking.
0: Это, если помнишь, такую. Это, кстати, любимая чья-то песня, а чья только не помню.
1: Ну, это уже... Да. Сейчас послушаем следующий трек, который есть у меня в моем плейлистике.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у меня. Заказик сейчас еще прилетел. И у меня ко мне такая вот снежки, если ты, Жень, позволишь, я поставлю его.
1: Да, конечно, Стас.
0: Поставить просит Снежка, не воюйте с русскими. Что ж, послушаем.

0: Так вот, не воюйте с русскими, так называется песня, прозвучала только что в нашем эфире. И вот хочется узнать, Жень, что там есть у тебя?
1: А у меня есть композиция «Шаман» и Никита Осин. Друг.
0: Кстати, я эту песню как-то однажды ставил, и вот, то ли на Лидере, то ли еще где-то, я уже не помню. Она очень такая интересная композиция. Давайте мы ее и послушаем.

0: Вот такая красивая композиция, мой друг, прозвучала. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Интересная, кстати, работа, и вот я, кстати, ее ставил буквально недавно, только с видеоформата. Ты, походу, в аудиоформате нашла, потому что там шаман недавно как рассказывал по поводу своего друга одного. И потом же пошла песня, вот как бы такая вот тема тоже есть у меня, где-то там. Ну а сейчас послушаем следующую композицию. Это будет у нас такая интересная тоже работа. Давайте мы ее тоже послушаем. «Почему вы даете совет?» Так называется трек.

0: Вот такой вот интересный трек. Почему вы даете советы, так называется композиция, прозвучавшая только что. Вот, дорогие друзья, как вам такой вот трек, прозвучавший? Жень, тебе тоже такой же вопрос задаю, и что ты скажешь по поводу нее?
1: Ну, ты знаешь, я даже не знаю, как на этот вопрос ответить, но я думаю, что нашим радиослушателям это понравилось.
0: Да, учитывая то, что я смотрю, сколько слушают сейчас наш эфир, и пока мы не будем откладывать музыку в долгий ящик, думаю, поставь что-нибудь под нашу финальную аккорд.
1: А ты знаешь, я хочу поставить на сегодня последнюю свою композицию нашим дорогим радиослушателям.
0: Вот даже как.
1: И песня будет Игоря Николаева «Как ты прекрасна».
0: Давайте послушаем.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от меня, уважаемый радиослушатель. Вадим, а чем ты закончишь?
1: Я еще одной темой закончу, как раз, которая мне тут еще осталась. Вижу, пятерочки прилетели от Малинки. Спасибо большое.
0: Да, спасибо огромное за пятерочки. Смотрю, тут нам поставил Малинка и Снежка.
1: Снежка, да, тоже здесь. Спасибо большое. Ну, а мы... Под финал закончим еще одной темой, которую я тут тоже нашел. И это будет трек под названием «Там, где нас не ждут». Вот так называется трек. И этим треком мы закончим на сегодня. Всем счастливо, удачи и до встречи. Пока-пока.
0: Всем пока-пока. До завтра.

Еще раз всем добрый вечер, дорогие друзья, и приятного всем отдыха на самом радушном и позитивном радио «Лидер». С вами Виктория, до 22:00 по Москве, и пусть этот вечер подарит вам отличное настроение, душевное спокойствие, внимание, любовь, заботу и нежность от тех, кто рядом с вами. Дорогие радиослушатели, сегодня у нас 28 мая. Ну что ж, заканчивается май, и его на смену мая идет лето. Это время, когда мы можем осуществить все свои планы, мечты о путешествиях, и каждое лето пусть принесет незабываемые моменты и воспоминания о прошлых отпусках, как отдыхали и загорали, как купались в море, как гуляли по горам или проводили, или исследовали другие города. И хочется снова пережить что-то подобное, дорогие друзья. С наступающим летом вас!

Да, май уходит и подходит к концу, и мы оглядываемся назад и думаем, что мы успели сделать, что не доделали, что забираем с собой, а что оставляем навсегда. А июнь уже стучится в дверь и с новыми надеждами встречаем с солнечным светом, а может быть, с новыми испытаниями, которые нас еще сильнее закалят. Так что ждем. Осталось всего сколько нам? 3 денечка. Ну что ж, а для вас поет Кристина Орбакайте «Май».

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. Ну, еще хочу сказать о Майе, что у Майи есть свои минусы и плюсы. Ну, а минусы – это нестабильная погода. Сегодня солнце, тепло, а завтра дождь и прохлада. Это что сейчас у нас и обещают на последующие дни. Ну, до 2 градусов тепла, когда была уже совсем летняя жара, до 30 градусов. А сейчас так резко упала температура, что люди уже одевают даже курточки. Но все равно я люблю май. Для меня он наполнен свежестью, яркими цветами, ощущением бесконечных возможностей. И в конце концов, это мой день рождения в мае. Это время, когда хочется строить планы, дышать полной грудью и наслаждаться жизнью. И хочется вам пожелать, цените каждый день, наслаждайтесь теплом, погодой, уделяйте внимание близким и больше проводите время на природе. Ну, а сейчас мне поступил заказик от Данча Котика, и я с удовольствием его выполню. Это Сергей Завьялов, «Эх, судьба моя печальная, жаль».

Котик, ну я не знаю, я вот то, что ты мне заказал, я другого здесь не вижу. Есть другой исполнитель, может, ты как-то попутал чем-то? Ну, другой не вижу песенки. Ну, закажи что-нибудь другое, может быть, другое что-то найду для тебя. Уважаемые радиослушатели, ну, мы продолжаем наш музыкальный вечер, и для вас прозвучат стихи «Уходит мать».

Уходит май, оставив дух сирени, даря улыбку, свет и красоту. Был у весны прекрасный день рождения. Спасибо ей за эту красоту. Купались мы в хмельном сирене буйстве, вдыхая несравненный аромат. И были так восторжены все чувства, когда ее мы видели наряд. Цветение весны, дар легкий, светлый, его нам подарил бессмертный Бог, чарующих по красоте рассветах, несущий мощный солнечный поток. Но уступает май июнь место, чтоб лето возвести на свой престол, и все пока в сиянии чудесном, весенний созрецая ореол. Но до свидания, весна, подруга, ты пробудила сердце ото сна, даря прекрасные часы досуга. Мы будем снова ждать тебя, весна.

искорка. Ты собираешься носки одеть. Но я носки еще не одела, но форточки закрыла. А то очень уже, конечно, в комнате прохладно. Думаю, посижу, а то продует еще. Ну, что хочу сказать, май уходит, а мне немножко жаль, конечно. Ну, лето, тем не менее, тоже сладкие ароматы пионов, роз, россыпи полевых цветов, первый мед и, конечно, чья-то первая любовь и многое другое. Главное, хочется, чтобы небо было ясное и безмятежное, то есть без войны. Вот чего хочется. Уважаемые радиослушатели, но мы продолжаем. А для вас сейчас поет Тимур Муратов «Не жалею, не зову, не плачу». Послушаем. Не будем плакать за май.

Хочется счастья, хочется кофе, хочется веры в добрых людей. Хочется так, чтобы не было плохо, хочется мира, улыбок детей. Хочется быть рядом с теми, кто важен. Хочется крепких объятий родных, хочется жить. И чтоб было не страшно, хочется радости жизни простых. Да, хочется простых радостей. Ну а вот как поет Гер Антон, один

Ну вот я вылетела. Ладно, не буду снова ставить эту песню. Давайте что-нибудь другое поставлю. Ну вот, давайте мы поставим песню «Надо любить».

Уважаемый радиослушатель, простите, я тут включила неправильно. Сейчас, минуточку. Ага, вот сейчас. Так, уважаемый котик, значит, я сейчас искала по всем сайтам твой заказик, и наконец-то я его нашла. И вот я его хочу поставить. Если ты здесь, то, ну, дай знак, что ты здесь. Вот. И как только ты дашь мне знак, я поставлю. А пока что я не вижу никакого знака. Ну, поставлю какой-нибудь из этих, ну, из своих. Так.

Котик, ну я нашла твой заказик и вот обыскалась, конечно, но все же на это самое загрузился он и, пожалуйста, принимай.

так что-то у меня не пошло. Ладно, я переделаю, потом подожди немножко. Сейчас давай мы послушаем другую песенку, а я к этому времени подготовлюсь. Ну что же, давайте мы послушаем песню «Целую тебя, Евгений Путилов, ты меня не любишь». Пока я сейчас найду.

Вот не загружается она, эта песня не загружается. Но я еще раз, еще буду загружать ее. Пока сейчас давайте еще слушать другие песни. Это, ну вот, группа «Крови». Почему она не загружается, интересно?

Ну вот, еле-еле загрузила. Так, принимай свой заказик, котик. Вот, Завьялова.

Ну, спасибо за эту песню. Я хоть не напрасно мучилась, скачивала ее. Я уже перезагружалась на другом листе. И что, несколько раз перезагружалась, но все-таки я ее скачала. Ну, вот найти было сложно, а потом еще и скачать попробую. Это... Я много времени потеряла. Ну, ладно. А мы продолжаем наш музыкальный вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире звучат самые крутые и самые зажигательные треки, а также ваши любимые композиции. И сейчас для вас в эфире прозвучит еще одна замечательная композиция, и это будет песня. Давайте послушаем. Александр Дюмин, «Байкал».

Вот такой Байкал, сплошной азот висит над облаками. Ну что, дорогие мои, а сейчас мне поступил заказик от Снежки, и я с удовольствием его выполню. Это будет Юра Шатунов. Не молчи. Принимай, Снежка, заказик свой. А мы вместе с тобой послушаем.

Это песня Юры Шатунова «Не молчи». Заказик от нашей уважаемой Снежки. Ну, а мы продолжаем наш музыкальный вечер, уважаемые радиослушатели. И сейчас мы послушаем «С любимыми не расставайтесь».

когда закат окрасится багряный и упадет полночная звезда, когда еще живут в душе желания, с любимыми не расставайтесь.

когда метель, когда метель, когда метель. Жара и жара, просто слякоть. Поверьте, поверьте, это даже не беда. И если вам сто раз придется плакать,

вновь, когда закат окрасится в багрянец. И упадет полночная звезда, когда еще живут в душе желания. С любимыми не расставайтесь никогда.

Да, с любимыми не расставайтесь никогда. Берегите друг друга. Жизнь настолько коротка, что не успеешь оглянуться, уже пролетело время. Уважаемые радиослушатели, а мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас у меня поступили два заказика. Один от котика, а другой от Снежки. И, в общем, один другого заменяет. Значит, от котика для Снежки будет песня Максим, знаешь ли ты? Давайте эту послушаем, а потом от Снежки.

Так, это минусовочка. Ладно, давайте мы сейчас послушаем заказик от Снежки. Это будет группа «Три восьмерочки», шикарная и опасная. А потом Максим послушаем.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас прозвучит обещанная мною песня, которую я поставила Минусока. Это будет «Максим, знаешь ли ты». И вот я просмотрела плейлисты здесь, ну, все вот Минусоки, все. Вот тут нашла одну, правда, не знаю, может быть, только первый куплет я прослушала, а дальше будет, что не знаю.

Удачный кавер. Мне понравился. Я думаю, вам тоже понравился. Ну, знаете, с чем мужчина, который любит женщину, очень отличается от мужчины, который любит женщин? Скажите, чем? Хотя я вам сама скажу. Мужчина, который любит женщину, отличается от мужчины, который любит женщин. Да, он отличается. Тот, который любит женщину, это однолюб, а который любит женщин, это бабник. Чтоб вы знали. Ну, вы и сами знаете, конечно. Ну что ж, продолжим наш музыкальный вечер, уважаемые радиослушатели. И для вас сейчас прозвучит песня «Две свечи».

А могут ли красивые женщины не нравиться? Ну, не нравится. Могут, если женщины, которые завидуют, и мужчинам, которые отказали. Ну, так что можно. Ну, а мы сейчас прослушаем. Мне заказик поступил. Это будет от Снежки заказик. Я однолюб. Ну что ж, давай посмотрим, что за однолюб. Такая редкость.

ты далеко, а мне опять не спится. И за окном морозы, холода, бродяга ветер воет и резвится, последней ночью тешится зима. Душа моя волнуется чего-то, ползет тревога в каждый уголок. Мне без тебя, мой милый, одиноко, от стужи стынет сердце уголек. Я без тебя до чертика устала, что не в объятиях милых твоих сплю, и с головой, укрывшись одеялом, я каждый шорох в комнате ловлю. Все телефон из рук не выпускаю, все жду знакомый и желанный звук, чтоб трубки твой услышать голос. Зая, не спишь, родная, я тоже вот не сплю. Я без тебя считаю дни минуты, увидеться желанием горю. Не спится, не живется почему-то. Хочу сказать, как я тебя люблю. Мне в жизни больше ничего не надо. Хочу одно, все время быть с тобой. И чтоб по жизни мы шагали рядом. В тебе мой мир, блаженство мой.

Ну что ж, жизнь продолжается. И пусть в ней будет только все хорошее. И все наши желания исполняются только во благо. Пусть хватит здоровья и сил быть счастливыми, успешными. И пусть хватит сердца и души для любви. Уважаемые радиослушатели, а мы продолжаем наш музыкальный вечер. И я всем желаю хорошего вечера, отличного настроения и приятного времяпровождения на нашем самым позитивным и радушным радиолидер. С вами Виктория. И вот сейчас мне поступил заказик от Евгеньевича. И это будет песня... Сейчас, минуточку. Павел Соколов, «Верная».

Да, очень трогательная песня. Спасибо, Евгений, за такую замечательную песенку. Возьму ее себе. Вот. Ну, а ты там другую заказала. Но ну, я тебе говорю, что это не по сезону. Что-нибудь такое, ну, сезонное придумай, если можешь. Ну, а сейчас прозвучит заказик от Снежки. Это будет Александр Розенбаум, «Одноклассники». Принимай, Снежка.

Так, я хочу сказать, что заказики я больше не принимаю, потому что мне осталось всего 15 минут до окончания моего эфира. Да, а вот хочу сказать Алику, что вот заказик, который вы мне заказали, я не могу найти в интернете. Другие песни его есть, я могу вам поставить. А вот именно «Я куплю тебе дом» есть только группа «Лесоповал». Если хотите, я поставлю эту песню. Или же вам нужен именно этот диджей? Вот. Ну, напишите, что ли, как-то, дайте знать. Да, будет летняя, котик, будет. Так, ну ладно, я сейчас поставлю вот это «Лесоповал», «Я куплю тебе дом», а потом...

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный дом.

0: приведу.
1: Ну а следующий заказик от Евгенича. Это будет песня Сергей 72 «Сиреневый туман». Принимай.

сиреневый туман. Над нами проплывает на тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в

над нами проплывает. Над тамбуром горит полночная звезда, кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

Уважаемые радиослушатели, ну, у меня еще один заказик от нашего котика, и я, конечно же, с удовольствием его выполняю. Он попросил что-нибудь летнее, но летнее — это слушаем и наслаждаемся. Платон, «Московское лето».

Уходит май навстречу лету. Дорогие радиослушатели, пусть это лето для вас станет временем ярких впечатлений, незабываемых моментов. Ну что ж, мой эфир уже подошел к концу, и пора нам прощаться. Спасибо, что были со мной. Ну и в заключение я вам оставлю заключение. До скорых встреч в эфире. С вами была ваша Виктория. Пока.

Ну вот, дорогие радиослушатели, мой эфир подошел к концу. И я хочу сказать огромное спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши замечательные заказики. Мне было приятно и легко с вами пообщаться. Надеюсь, вам тоже. И я хочу вам пожелать: берегите себя, своих близких, будьте добрее, мудрее и помните, самое главное — верить в себя и не отступать перед трудностями, и беречь мир, такой хрупкий. Всего вам доброго, дорогие друзья. До скорой встречи. С вами был

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидер. И с вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.

0: Чат «Жажда скорости». Чат для тех, кто любит хорошую музыку, приятно провести время или просто прийти отдохнуть. Ждем вас в нашем чате на МП.
1: Приглашаем всех вас в гости, у камина посидеть, выпить кофе или чаю, друг на друга посмотреть, познакомиться, сдружиться, даже можете влюбиться. Чат наш можете найти на МП, он там внутри, и название нам подстать «У камина». Будем ждать.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Не хватает вам общения? Надоело все вокруг? Приходите в чат к Оксане. Нити судьбы на Авусти.ру.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.авусти.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат «Фортуна» на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит!
8: О, сколько в людях неостраченной любви! Ты в чат на Августе, быстрее прибеги, и в городе знакомств найдешь ты все: любовь, общение и ласку, и тепло.
9: Ненормативная лексика запрещена на радио «Лидер», заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную...

Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.

0: Радио Лидер запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
1: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
2: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Радиостанция «Море друзей» объявляет набор ведущих 18+. Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс! Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции –

без ключа. Теперь на ней не нужен и замок. Волк уснул в тепле огня. Рассыпалась его броня.

Теперь легенду шепчут горы про две упрямые гордыни, про их немые разговоры.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный дом.

0: Диджей Данчо Котик, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России, Степана Дармоедова.

И повела она мольшу Степана в королевскую опочивальню до возвращения короля с рыбалки.

0: них детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Алинка, принимайте ваш музыкальный заказ.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

мокрые на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

0: Арсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.
1: Решили мы с подругой отмыть.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
2: Девушка, а кто вы по профессии?
3: Дояркая.
2: И что ж вы делаете?
3: Даю я.

Не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди было ей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал. Но все напрасные ожидания, лицом не вышел, но я вал. За старой липой на поляночке тебя я часто поджидал. Моя молочница да ярочка,

Софьи Ивановны, то что конюхом, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я изрёлся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Состарили липой на поляночке, другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал. Не все планеты светят ярко, у них видать как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

0: старый липой на поляночке. Тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Диджей Данчик Котик принимает ваш музыкальный заказ.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

На радио Лидер. Ну а с вами была я, Снежка, на радио Лидер. И я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, радио Лидер. И прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве.

ходи по снегу белому. И жалею лишь о том,